0: Мончичи.
1: Мончичи, каждый би нарачей лежал.
0: Мончичи.
1: Мончичи, каждый би нарачей лежал. Пекне на лехатку.
0: Чи.
1: Мончичи,